0: защитник от разных бед. В нашем доме поселился злый сосед. Мы с соседями.
1: Growing up, I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative.